0: Garage. Garage. Garage Sound System presents House Techno. Bias. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем новый сезон «Residence of Fisher» в клубе «Universe Ibiza». Обратим внимание аудитории на большое интервью от Skrillex, в котором артист рассказал о своем отношении к AI-музыке. А также расскажем о дебютном туре «Fred Again» по Индии. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах лета, рассказываем сегодня. Skrillex дал первое большое интервью более чем за 10 лет, в котором рассказал о своем отношении к AI-музыке. В разговоре с журналистом артист сообщил, что песни, созданные AI, могут становиться вирусными, но без человека, с другой стороны, не дают слушателю настоящих эмоций. Музыкант, настоящее имя которого Sonny Moore, также затронул темы творческого риска и критики. Он вспомнил период работы с группой From First to Last и ранние сольные эксперименты между этим проектом и появлением Skrillex. Мур также рассказал, что треки вроде «Bangarang» делались с микрофоном, встроенным в ноутбук, а также вспомнил EP «Scary Monsters at Nice Price» 2010 года с маркетинговым бюджетом $2000. Таким образом, музыкант дал понять, что секрет успеха не всегда заключается в дорогом оборудовании и большом бюджете. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. This is your rhythm. This is your rhythm.
2: Говост. Норгерустацуйц, TCL, Домус.
3: Амарайн зэхчэж, Домусум. Миайн хима, TCL херустацуйцнери хамаш, минчев ерэсун токос аннахадэб зэхч.
2: Барцер ворак, жаманакакит технология нэшка тарял паткер.
3: TCL-и баштонакан неркаяцуцичэ Хаястанум, Домус.
2: Манрямаснэра, Домус кетэям гайкум.
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
5: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում. Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
6: Ռադիո Ավրորա պրեդստավляет «Гараж»։

0: greatest hits. Our retrospective dance music.
1: О треках, оставивших след в музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Расцвет хаус-музыки был периодом, когда танцевальные заведения собирали самую разную публику. Именно музыка объединяла этих людей. И одним из замечательных треков 95-го года стала пластинка бельгийского дуэта Natural Born Grooves – Universal Love. Сочетание необычной инструментальной части с экспрессивным вокалом и узнаваемой мелодией творило удивительные вещи. При первых аккордах этого хита бары пустели, и все устремлялись на танцпол. Natural Born Grooves.

0: гараж. О ярких релизах лета рассказываем сегодня. Skrillex и Solomon выпустили первый совместный трек Room Temp. Сингл вышел на Dynamic Music и уже доступен для прослушивания на основных платформах. Работа цепляет слушателя своей басовой линии, раскатистыми ударными и вокальными партиями, характерными для классической хаус-музыки. До официального релиза потенциальный хит появлялся в нескольких диджей-сетах обоих продюсеров. А еще это издание было приурочено к бэк-ту-бэк-сету Skrillex и Solomon в клубе Паша Ибица. Выступление прошло 5 июля в рамках резиденции Solomon Plus 1. В соцсетях опубликована видеозапись, где Solomon исполняет эту композицию во время одного из своих сетов. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Ժամը 21-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

Вы слушаете «Гараж» о ярких ивентах лета, запланированных на Белом острове. Рассказываем сегодня. Fisher рассказал DJ Magazine о своей резиденции по четвергам в клубе Universe на Ибице. В этом

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях сезона, запланированных на Белом острове, рассказываем сегодня. Армин Ван Бюрен опубликовал часовой классический трансет, записанный с виниловых пластинок в клубе «Юниорс» Ибица. Контент уже доступен на YouTube. Выступление прошло в пространстве «Дом». В этом сете прозвучали и Чикейн, и Пол Ван Дайк, и другие именитые артисты, а также материал из раннего каталога самого Ван Бюрена. Музыкант также объявил, что добавит часовой виниловый сет каждому выступлению на Ибице. Пятичасовое шоу голландцев пройдут по понедельникам с 7 сентября по 5 октября, а приурочено они к 25-летию бренда Estate of Trance. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop. Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж».